Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 21 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, на большей части территории сильные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 21 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, на большей части территории сильные дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай!

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 21 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, на большей части территории сильные дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Экологическая культура, ответственность каждого – это тема единого дня информирования, который прошел накануне по всей стране. Вопросы экологии давно стали основой национальной безопасности. По оценкам международных экспертов, Беларусь стабильно входит в число стран с наиболее благоприятной экологической обстановкой. Это результат масштабных инвестиций в охрану природы. Так, за последние 10 лет в стране выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились более чем на треть. Благодаря строительству станции обезжиреживания и модернизация очистных сооружений белорусы обеспечены качественной питьевой водой. Ответственность несет не только государство, но и человек. Особая обязанность в соблюдении экологической культуры у промышленников, отметил первый заместитель председателя Могилевского облсполкома. Сергей Савицкий в рамках дня информирования посетил могилевское предприятие «Можелит». На встрече говорили о важности развития экологических технологий. В чем их значимость, рассказал главный инженер предприятия «Можелит» Вячеслав Пантюхов.
4: На предприятии на данный момент в пределах санитарно-защитной зоны мы проводим анализы более 10 выбросов, таких как аммиак, сероводород, диоксид серы и другие. Значит, все они находятся в пределах нормы. Но, тем не менее, мы каждый год внедряем новые мероприятия для того, чтобы сделать их еще меньше, несмотря на то, что они все в пределах ПДК.
1: Местное время.
3: 1 миллион тонн зерна нового урожая намолотили аграрии Могилевской области. На торжественной церемонии, которая прошла на поле Белынического СПК «Колхоз Родина», председателю Могилевского облсполкома Анатолию Сащенко 19 августа вручили символичный областной сноп урожая 2026 года. Продолжение темы у Татьяны Кутневич.
5: Миллион тонн. Могилевская область преодолела знаковую отметку нового урожая. В этот день слова благодарности всем аграриям. Сегодня мы уже закладываем урожай 2027 года, отметил председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко.
6: А зимы рапс. Вот в течение 4-5 дней закончим сев. Дальше пойдут другие зимы культуры. Сегодня надо заниматься спашкой. 150 тысяч гектаров. Кукурузы надо убрать, из них порядка 100. 15 это на силос, а остальное все на зерно. Сегодня надо больше думать даже о 2027.
5: В каждый регион Могилевщины отправились хлебные караваи из муки нового урожая. В этом году среди лидеров жатвы Могилевский и Шкловский районы. Они первые в области намолотили 100 тысяч тонн зерна. Со словами благодарности к аграриям обратилась и помощник президента, инспектор по Могилевской области Надежда Катковец.
7: От души, искренне, самыми глубокими добрыми словами поздравляю тружеников сельского хозяйства Могилевской области с таким серьезным достижением. Это мощь. Это сильно. Поздравляю всех. Желаю на этом не останавливаться. Могилевская область, как и все другие наши труженики сельского хозяйства, заслуживает сегодня того, что про них говорили добрые слова сегодня и каждый день.
5: Работа по обеспечению нашей продовольственной безопасности продолжается.
1: Местное время.
3: Молодой водитель ЗАО «Агрокомбинат Заря» Александр Андрейчиков накануне первым в Могилевской области перевез 5000 тонн зерна. Передовика уборочной прямо в поле поздравили руководители района, хозяйства, профсоюзов и актив БРСМ. Для 28-летнего Александра это четвертая уборочная компания. Только в прошлом году перевез от комбайнов более 6000 тонн зерна. В этом не намерен сбавлять темпа и превзойти прежний результат.
8: В этом сезоне в планах 7, перешагнуть черту 7, а там будет видно. Для этого надо желание работать, ставить перед собой цели и достигать их. Хочется пожелать своим коллегам, водителям тоже достигать хороших, больших результатов и не останавливаться на достигнутом.
1: Местное время.
3: В этом году исполняется 30 лет Всебелорусскому народному собранию, уникальному институту, который стал символом народовластия в суверенной Беларуси. Важность собраний в том, что они объединяют представителей всех слоев населения, от руководителей регионов, трудовых коллективов, рядовых тружеников до студентов и пенсионеров. Среди них и Николай Доречкин, тракторист-машинист Белынического СПК «Колхоз Родина». За все годы проведения ВНС он трижды избирался делегатом. делегатом этого масштабного форума.
9: Всебелорусское народное собрание – это, конечно, важно для всех граждан Республики Беларусь, потому что, ну, действительно, там собираются люди, которые работают в разных сферах и решаются жизнь нашей Беларуси.
1: Местное время.
3: Закупать у населения излишки выращенной сельскохозяйственной продукции и собранных дикоросов, ягод и грибов. Такая задача стоит перед системой потребительской кооперации. Это поддержка личных подсобных хозяйств и обеспечение внутреннего рынка овощами и фруктами. Как, где и куда можно сдавать излишки урожая, расскажет Марина Касьянова.
10: Те, у кого есть свой огород, знают, что потеря фруктов и овощей просто неминуема. Яблоки падают и гниют, а огурцы с кабачками уже просто некому раздавать. Но если вам жалко собственного труда и вы не хотите потерять урожай, то есть возможность даже немножко подзаработать. На это направлена заготовительная деятельность потребительской кооперации. И жители нашего региона пользуются такой возможностью, сдают лишний урожай.
11: Дом на даче, там 6 яблонь, еще бабушкины остались. Ну и как бы хороший урожай погода дала.
12: У меня есть дом в деревне, получается. Яблони уже растут больше 30 лет. Мы уже сюда не первый год привозим. В том году тоже привозили.
10: А чтобы процесс сдачи урожая был максимально удобным для каждого, предприятия Белкопсоюза создали инфраструктуру, которая охватывает и города, и деревни. Выращивание овощей на огороде, сбор лесных ягод и грибов позволяют получать дополнительный доход, рассказал заместитель председателя правления Шкловского райпо Дмитрий Дудкин.
13: На территории города Шклова и Шкловского района заготовки привлечено 22 заготовителя, один передвижной приемозаготовительный пункт и торговые объекты. На сегодняшний день активно ведется заготовка яблок для промышленной переработки в целях максимальной загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий, в том числе и Могилевской области.
10: Приемно-заготовительные пункты Белкопсоюза работают в Беларуси повсеместно. Например, на базе сельских магазинов. Узнать информацию об актуальных закупочных ценах местные жители могут даже в автомагазинах, уточнил Дмитрий Дудкин.
13: Заготовкой занимаются торговые объекты. В целях создания максимального удобства для жителей Шкловского района организована работа передвижного приемозаготовительного пункта. Предварительно мы информируем население, выбираем определенные населенные пункты по маршруту нашего исследования, информируем через сельские советы, через торговые объекты, что в этот день будет осуществляться работа передвижного приемозаготовительного пункта. Жители звонят, записываются на сдачу, мы выезжаем и заготавливаем яблоки.
10: Белкопсоюз продолжает активно закупать у населения излишки сельскохозяйственной продукции. За первое полугодие выплаченная сумма превысила такой же прошлогодний показатель на 14%.
1: Местное время.
3: Имущественные налоги за 2025 год уже рассчитаны. Их можно начинать оплачивать. Срок уплаты не позднее 16 ноября. Физические лица могут узнать сумму имущественных налогов через личный кабинет плательщика или ЕРИП. В инспекции напоминают, уплата земельного налога, транспортного налога и налога на недвижимость осуществляется единым имущественным платежом. Не позднее 1 октября плательщикам этого вида налога будут направлены извещения на уплату почтовым отправлением либо в электронном виде при наличии согласия о получении в такой форме.
1: Местное время.
3: Житель сопредельного государства привез в Беларусь спайс и оказался на скамье подсудимых. В мае этого года, находясь на территории Российской Федерации, обвиняемый приобрел вещество растительного происхождения, содержащее особо опасный психотроп. Приобретенное вещество хранил при себе и перевозил в личном грузовом фургоне, а затем незаконно переместил через государственную границу Республики Беларусь. Как развивались события дальше, рассказала помощник председателя Могилевского областного суда Инна Дроздова.
14: После пересечения границы мужчина направлялся в город Могилев. Однако не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет. Находясь рядом с автомобилем, он употребил часть психотропного вещества, а остальное спрятал в салоне автомобиля. Вскоре к месту происшествия прибыли сотрудники транспортной инспекции, которые вызвали сотрудников ГАИ. В судебном заседании мужчина вину признал частично. Он пояснил, что намеревался приобрести спайс и не знал, что приобретенное является особо опасным психотропным веществом.
3: Приговором суда обвиняемому посовал в совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, принадлежащий мужчине грузовой фургон, который являлся средством совершения преступления, конфисковали в доход государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
1: Местное время.
3: Дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних на мопедах, мотоциклах, средствах индивидуальной мобильности все чаще регистрируются на дорогах Могилевской области. Подростки грубо нарушают правила дорожного движения, в том числе управляют мопедами, мотоциклами без прав. Иногда родители без должной оценки рисков сами передают детям управление транспортными средствами. В некоторых случаях нарушение ПДД приводит к тяжелым последствиям, отметила старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Могилевской области Эля Давыдова.
15: Управлять мопедами и легкими мотоциклами разрешено 16 лет. При этом для управления транспортными средствами необходимо получить водительское удостоверение категории АМ и выше. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, равно передаче управления транспортным средством такому лицу, влечет административную ответственность в виде штрафа до 20 базовых величин. В случае, когда подростки к моменту совершения административного правонарушения не достигли 16 лет, к административной ответственности привлекают их родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
3: Напомним, при движении на мотоцикле, мопеде необходимо соблюдать правила безопасности, быть в застегнутом мотошлеме как водителю, так и пассажирам. При управлении средствами персональной мобильности также рекомендуется использовать защитный шлем. Движение на средстве персональной мобильности должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. Юным водителям следует выбирать безопасный скоростной режим.
1: Краснополье.
3: Юные туристы Краснополья покоряют Проню. Ребята, посещающие спортивную секцию «Туризм» районного физкультурно-спортивного клуба, намерены пройти по реке 74 километра, а посвятили свой водный поход 82-й годовщине начала операции «Багратион». Старт был дан 18 августа в Дрибине. Финиш состоится сегодня в Чаусах. За эти дни путешествия ребята под руководством Сергея Васильева, Ольги Солдатенко и Татьяны Ивченко приобщаются к природе, обретают необходимые навыки жизни вне дома. А вечером все вместе наслаждаются костром, делятся впечатлениями и поют песни. Краснопольские робинзоны покорили уже многие реки, но река Проня для них особенная. Она своенравная и дается тяжелее, поделился Сергей Васильев.
16: Русло Прони, вода упавшая, и много растительности тяжело проходится. Ну и вчера еще такой психологический фактор, как целый день дождь был. Ну ничего, мы победили, пришли, разбили палатки. Я думаю, дойдем туда, куда планируем.
1: Местное время.
3: Формирование крепких детских зубов зависит от питания на всех этапах, отмечают могилевские стоматологи. В рационе должны быть твердые овощи для естественного очищения зубов от налета. Творог, яйца, сыр, рыба, птица, а также витамин С для десен. Главная угроза кариеса – частые перекусы, постоянное употребление сладкого между приемами пищи. Отдельного внимания заслуживает так называемый бутылочный кариес – поражение верхних передних зубов у малышей, которое возникает, когда ребенок засыпает с бутылочкой со смесью, соком, компотом. Иногда единственным выходом становится лечение зубов во сне, поскольку запущенный бутылочный кариес разрушает эмаль за считанные месяцы, отметила зубной фельдшер Могилевской детской стоматологической поликлиники Ольга Судина.
17: В ночное время слюноотделение снижается, и зубы долго находятся в кислой среде. Также частые перекусы, постоянное употребление печенья, булочек между приемами пищи не дает слюне нейтрализовать кислоту и восстановить эмаль. Поэтому в ночное время суток маленьким деткам нужно пить воду. Вода не приносит вреда.
1: Местное время.
3: В Центральном универмаге Могилева по 28 августа развернулась масштабная благотворительная инициатива от БРСМ. Ежедневно с 13 до 17 часов в ЦУМе работает пункт сбора школьных принадлежностей, спортивного инвентаря, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви для детей из нуждающихся семей, воспитанников Чаусского и Чериковского центров коррекционно-развивающего обучения. Также помощь окажут многодетным и неполным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
0: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Мьянмы накануне официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке, пишет Белта. Сегодня же президент обсудит состояние и перспективы развития двухстороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте. Прежде всего, речь идет о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. По итогам переговоров планируется подписание различных документов. В Беларуси определены новые подходы к выезду организованных групп детей за границу. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление правительства, пишет Белта. За организаторами выезда группы детей за пределы страны закрепляется ответственность за обеспечение безопасности несовершеннолетних во время пути следования и пребывания за пределами Беларуси. В Могилеве с 23 часов 30 минут 21 августа до полуночи 23 августа будет перекрыта улица Комсомольская из-за ремонта. Автобусы от площади Орджоникидзе поедут по Пионерской. Остановки Колледж искусств, площадь Единства и Драмтеатр работать не будут. В обратном направлении автобусы пустят по Первомайской, а на улице Болдина у Белтелекома организуют временную остановку. И в завершение. В Центральном универмаге Могилева по 28 августа проходит масштабная благотворительная инициатива от БРСМ. Ежедневно в ЦУМе работает пункт сбора школьных принадлежностей, спортивного инвентаря, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви для детей из нуждающихся семей, воспитанников Чауского и Чериковского центров коррекционно-развивающего обучения. Также помощь окажут многодетным и неполным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами дожди. На большей части территории сильные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 14. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, купайтесь только в специально оборудованных местах.

Ну что, мы это сделали. Пятница на календаре, 21 сентября. О, сентября. Еще пока не сентября. Августа. Ну, тепло еще, да, тепло. И летнее утро, что наверняка еще сильнее будет способствовать желанию как можно быстрее расправиться с рабочими делами и умчаться в выходные. Вообще горжусь всеми, кто нашел в себе силы включиться в жизнь пятницы. Знаете, вы большие молодцы. Меня зовут Ира Александрова. Буду рядышком до 10 утра. Давайте время это проведем вместе.

0: Фестиваль «Золотой карась» пройдет в Хотинске в эти выходные. Центром притяжения станет городской пляж у реки Жадунька. Организаторы обещают насыщенную программу. Торжественное открытие фестиваля уже сегодня, 21 августа, в 17 часов. Так что после работоньки все рыбаки туда. Участников ждут творческие кулинарные конкурсы, вечерняя дискотека. В 22 часа с концертной программой выступит кавер-группа «Drive Band». На протяжении всего вечера будет организована работа тематических фотозон, спортивно-развлекательные площадки для детей и водные аттракционы. А уже завтра, в субботу, 22 августа, с 6 до 11 часов пройдет рыболовный турнир. Кстати, заявки на турнир, за участие в турнире вы еще успеваете подать, так что, если хотите, милости просим. И да здравствуют шикарные активные выходные.
1: Радио Могилев.

0: 21 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, на большей части территории сильные дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

0: такое удивительное время, знаете, наверняка народ, еще не успев до работы прийти, уже домой захотели, еще как будильник с утра прозвенел. Интересно, есть люди, которые вот на работу ходят по пятницам, вот прям с ужасом встречают выходные, да, потому что два дня без работы, это просто невыносимо. Если вдруг случился уикенд, они же звонят коллегам постоянно, чтобы хоть что-то им напоминало о любимой работе. Вот пользуйтесь моментом, пока очередной рабочий, насладитесь обществом коллег, чтобы два дня без них не казались вам психологическим террором. Нет, шутки шутками, но на работе мы проводим полжизни, и мы просто обязаны делать все, чтобы дело, которому мы отдаем всего себя, нравилось. Так что делайте громче, сделать это будет намного проще.
1: Радио Могилев.

0: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Пора в Ома. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте Omabuy.
2: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Мьянмы накануне официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке, пишет Белта. Президент Беларуси подчеркнул, что дело глав государств – открыть двери, чтобы предприятия сотрудничали друг с другом.
2: Мы в последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали, и хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери, пожалуйста, смотрите. Все, что вам интересно, и все, что мы можем делать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом, все, что мы можем, мы для вас сделаем. Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали, но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Горегина II с днем рождения, пишет Белта. «Вся ваша жизнь является примером высокого служения и беззаветной преданности христианской церкви и армянскому народу», говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Горегину II доброго здоровья, неиссякаемой энергии и успехов. Срок упрощенной проверки электросамокатов истекает 31 августа, сообщает Белта. Проверка нужна тем, кто купил устройство до 1 сентября прошлого года, разгоняет его быстрее 25 км в час или планирует ездить по дорогам с твердым покрытием. Лаборатории работают по своему графику, иногда выезжают в районные центры. Испытания на улице не проводят в дождь и сильный ветер, поэтому затягивать с обращениями не стоит. Открытый региональный фестиваль «Золотой карась» пройдет в Хотимске сегодня и завтра. Торжественное открытие фестиваля состоится сегодня в 17 часов. В этот день участников ждут творческие кулинарные конкурсы и вечерняя дискотека. В 22 часа с концертной программой выступит кавер-группа «Drive Band». 22 августа с 6 до 11 часов пройдет рыболовный турнир, а в полдень подведут итоги фестиваля. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, на большей части территории сильные дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 15.

Просто очередное начало, но пятница, надеюсь, вас все устраивает, в том числе и лица коллег, а это значит, знаете, чуть ли не главная составляющая хорошего дня, лица коллег, да? Ну, а если коллеги, это вообще не то, чтобы вас могло вдохновить с утра, тогда вы правильно настроились. Здесь, на Радио Могилев, хитов хватит на всех, Александрова, ваша компания, ну и ловите ритмы.

счастье. Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

Равома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: Честно говоря, я вообще не представляю, что бы мы делали без хитов. И за это, конечно, спасибо тем, кто все это сочиняет и пишет. А у вас как с талантами? Кстати, ученые уверены, что ваши таланты и способности не будут признаны, если вы их принижаете. Да, потому вы изначально ставите себя в положение, из которого вы рискуете оказаться недооцененным, а от этого неудовлетворенным всем, что вас окружает. Вот так. Друзья мои, знаете, что бы вы ни делали, чего бы вам там не захотелось привнести в этот мир, если чувствуете, что вот это прям получается, несите, делайте, оттачивайте мастерство и ни в коем случае не сдавайтесь.
1: Радио Могилев.

0: 21 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, на большей части территории сильные дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

0: скоро случится окончание рабочего дня. Ну да, 6-7 часов. Ну, ладно, уже потерпим. Ну и, конечно же, чтобы обзавестись хорошим настроением, нужно иногда поработать над этим. А иногда, знаете, бывает так умотаешься, что единственное, чего хочется, чтобы тебя никто не трогал, проваляться 2 дня этих выходных и вообще закрыться от всего. А психологи тем временем рекомендуют научиться расслабляться. Для начала нужно прогуляться в малолюдном месте и представьте себе без телефона. Далее, хобби. Занятия по душе помогают перезагрузиться. Обязательно балуйте себя. Если вдруг чего-то не хотите делать, не делайте. Не идите против своих желаний, а еще важно высыпаться. Все это поможет организму перестать бунтовать, и он непременно вас порадует бодростью и желанием жить, творить, радоваться каждому дню. Про фон только не забывайте, тут мы с удовольствием поможем.
1: Радио Могилев.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.
1: МТ Банк.

0: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Наши хиты.

0: развития двухстороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте. Прежде всего, речь идет о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. По итогам переговоров планируется подписание различных документов. Продолжение темы. Предложение по развитию сотрудничества Беларуси-Мьянмы накануне озвучил премьер-министр Александр Турчин во время бизнес-форума в Минске, пишет Белта. Это сотрудничество в области здравоохранения и фармацевтики, взаимодействие в области высоких технологий, науки и подготовки кадров. В текущих условиях глобальной конкуренции особое внимание стоит уделить агропромышленному комплексу, отметил Александр Турчин.
1: Обеспечение населения наших стран качественным и доступным по цене продовольствием является одним из вопросов национальной безопасности. Беларусь традиционно сильна в этой сфере и готова полностью закрывать потребности рынка Мьянмы в качественном сухом молоке, детском питании, рапсовом и сливочном масле. В свою очередь, белорусский рынок нуждается в широком спектре сельскохозяйственных товаров мьянманского производства. С учетом достигнутого уровня отношений между нашими странами, мы заинтересованы в более глубоком и содержательном формате сотрудничества в вопросах продовольственной безопасности. В частности, предлагаем Мьянме на базе наших технологий создать собственную переработку. Можете рассчитывать на нашу деятельную поддержку в вопросах выстраивания эффективного производства внутри Мьянмы.
0: 29 августа Могилев примет 4-й музыкальный марафон «Твое зеленое лето». Главная площадка масштабного семейного праздника развернется на площади Славы при поддержке Могилевского областного и городского исполкомов. Старт в 15 часов. Гостей фестиваля в Могилеве ждет телевизор.

На старте турнира белорус победил перуанца и бразильца, но в полуфинале уступил аргентинцу. В схватке за медаль Колосов был сильнее француза. Всего открытый чемпионат по дзюдо в Лиме собрал 190 спортсменов из 36 стран. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди. На большей части территории сильные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 16.

пятница расслабляет, и как только вспоминаешь, что впереди два дня без работы, это заставляет лицо расплываться в улыбке. Просто так, казалось бы, без повода, а все вокруг, мне кажется, в таком же состоянии, поэтому без причинной улыбки никого, никто не удивляется. Причем желаю отличного настроения всем, от мала до велика, и у кого скоро заканчиваются каникулы, и кто в отпуске, и кто, собственно, на работе. Вдохновение на подвиги и организацию дивного вечера мы же готовы помочь с фоном. Ира Александрова этим утром с вами. Гоним дальше.

0: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
1: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
0: Все,
1: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ Банк.

0: какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: 21 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, на большей части территории сильные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: утро начнет. Как она обычно бывает, чем ближе окончание рабочего дня, тем более счастливым чувствует себя человек. Да и приближение выходных добавляет настроение. А последние исследования ученых говорят об обратном. Говорят, уровень стресса у человека повышается к концу рабочей недели, видите ли. И предложили свои способы эффективного снятия стресса. 10-минутный массаж и выключение всех шумовых и световых раздражителей. Слушайте, ну вот вопросов больше, чем ответов на самом деле. А ладно, если ты дома, понятно, выключить там световые шумовые раздражители. А если ты еще на работе? А и массаж кто сделает? Тут, конечно, есть альтернатива. Делайте громче, танцуйте. Во-первых, в танце рождается истина, да, это не я придумала. А во-вторых, с организацией вот этого вот действа коллеги подтянутся, настроение в коллективе улучшится. От этого захочется творить еще больше. Вот попробуйте, как это работает.
1: Радио Могилев. Радио Могилев.

0: менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.

0: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
3: Это базовый минимум.

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Мьянма планируют заключить договор о защите и поощрении инвестиций. Об этом заявил накануне премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время бизнес-форума в Минске, пишет Белта. Для перевода достигнутых договоренностей в плоскость реальных капиталовложений необходимо завершить формирование юридической среды и гарантировать безусловную защиту капитала, прозрачность правил игры и механизмы вывода прибыли, отметил Александр Турчин.
2: Необходимо обеспечить для обеих сторон режим наибольшего благоприятствования. Белорусское предприятие Мьянме будет работать более эффективно, если условия функционирования будут соответствовать отечественным. Со своей стороны, Республика Беларусь готова предоставить мьянманским инвесторам условия ведения бизнеса, которые будут соответствовать самым высоким белорусским внутренним стандартам. В частности, в Беларуси функционируют свободные экономические зоны со значительными налоговыми каникулами. Работает индустриальный парк «Великий камень», предлагающий существенный набор льгот и готовую инфраструктуру мирового класса. Существует ряд преференциальных режимов инвестирования, а также обеспечивается стабильное законодательство и защита прав собственности. Приглашаем мьянманский бизнес активно пользоваться этими преференциями.
1: Система здравоохранения Беларуси к сезонному подъему заболеваний острыми респираторными инфекциями и гриппом готова, пишет Ньюсбай. Подъем заболеваемости ожидается в сентябре, когда формируются новые коллективы в садах, школах и вузах. Многие возвращаются из ближнего и дальнего зарубежья. Меры профилактики остаются те же. Проветривать помещения, больше находиться на открытом воздухе, одеваться по погоде. Вакцинацию от гриппа рекомендуется запланировать на октябрь и ноябрь. В Центральном универмаге Могилева по 28 августа проходит масштабная благотворительная инициатива от БРСМ. Ежедневно в ЦУМе работает пункт сбора школьных принадлежностей для детей из нуждающихся семей, воспитанников Чауского и Чериковского центров коррекционно-развивающего обучения. Также помощь окажут многодетным и неполным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. В Могилеве с 23 часов 30 минут 21 августа до полуночи 23 августа будет перекрыта улица Комсомольская из-за ремонта. Автобусы от площади Орджоникидзе поедут по Пионерской. Остановки Колледж искусств, площадь Единства и Драмтеатр работать не будут. В обратном направлении автобусы пустят по Первомайской, а на улице Болдина у Белтелекома организуют временную остановку. И в завершение о спорте. Футболистки Могилевского Днепра в воскресенье 23 августа проведут домашнюю встречу с Витебском. Игра состоится на стадионе «Спартак». Начало в

12 часов. Вход свободный. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди. На большей части территории сильные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +18.

ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видео bel.by. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Объяснениями, временами дожди, на большей части территории сильные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: стоп, снято.
1: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проведет переговоры с президентом Мьянмы, пишет Белта. Президенты обсудят состояние и перспективы развития двухстороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте. Прежде всего, речь идет о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. По итогам переговоров планируется подписание различных документов. Сборочное производство белорусских тракторов и грузовых автомобилей планируют запустить в Мьянме в первом квартале следующего года. Об этом заявил накануне премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время бизнес-форума в Минске, пишет Белта. Александр Турчин предложил бизнесу Мьянмы сфокусироваться на нескольких ключевых направлениях, в их числе переход от простых товарообменных операций к глубокой промышленной кооперации.
2: В отличие от многих других ваших партнеров, мы готовы к реализации проектов, в основе которых локализация производства Мьянме широкой линейки востребованных товаров. Беларусь предлагает Мьянме не просто покупать готовую технику, а с опорой на белорусские технологии совместно работать над созданием добавленной стоимости внутри вашей страны. У нас есть четкий график. Уже в первом квартале 2027 года в Мьянме должны быть запущены сборочное производство тракторов и грузовых автомобилей. Белорусская сторона свои обязательства выполнит в срок. Параллельно мы готовы расширять линейку поставок готовой продукции. Речь идет о пассажирском электротранспорте для ваших городов, а также о коммунальной и специальной технике.
1: Срок упрощенной проверки электросамокатов истекает 31 августа, сообщает Белта. Проверка нужна тем, кто купил устройство до 1 сентября прошлого года, разгоняет его быстрее 25 км в час или планирует ездить по дорогам с твердым покрытием. Лаборатории работают по всему графику, иногда выезжают в районные центры. Испытания на улице не проводят в дождь и сильный ветер, поэтому затягивать с обращением не стоит. И в завершение. Районный праздник «Луков день» пройдет сегодня в агрогородке Тупичино Костюковичского района. Праздник посвящен урожаю и самобытным народным традициям. Стартует он в 17 часов с масштабного представления. После него начнется большой концерт творческих коллективов района и артистов районного центра культуры. Главным украшением праздника станет выставка урожая лука. Рядом развернется выставка продажи изделий декоративно-прикладного искусства. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, на большей части территории сильные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +19.

0: HR для лиц старше 12 лет.
1: У новом выпуску с самыми свежими трендами и подеями с ТикТоку. Погнали! У ТикТоку зараз залетел летний тренд, где все стильно выхваляются отпочинком под песню про Сочи. Дякуючи шаблону у Капкут, достатково просто загрузить свои фото с мора, и отрымливается такое атмосферное видео, что выглядит просто огонь.

У Тік-Току з'явився вельми милый тренд с гадаванцами. Подрядки маловядомой японской песни господары показывают, как яны поступово становятся усе меньше. А апошнім кадры и зусім перетвараются у своих гадаванцев. Выглядая это настолько потешно, что хочется неоткладно обнять своего четвероногого сябра.

Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.

0: 21 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, на большей части территории сильные дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости проводит встречу с президентом Мьянмы, пишет Белта. Главы государств проведут переговоры в узком и широком составах. Накануне президенты уже пообщались в неформальной обстановке. Александр Лукашенко тогда подчеркнул, что дело глав государств открыть двери, чтобы предприятия сотрудничали.

0: хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем делать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем. Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
1: В Беларуси намолотили 8 452 тысячи тонн зерна. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Могилевская область намолотила более 1 000 000 тонн. В стране убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на 93% площадей. О происшествиях в горках водитель продавал коммерсанту крашеное дизельное топливо, сообщили УВД Могилевского облсполкома. В ходе проверки установлено, что горючее мужчина приобретал у водителя одной из сельхозорганизаций. После окончания рабочего дня тот сливал дизельное топливо в канистры, а затем передавал их знакомому за деньги. Правоохранители выявили факт хранения 240 литров окрашенного дизельного топлива. Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности. В отношении водителя проводится проверка в рамках законодательства. И в завершение о спорте. Могилевчанин Рамиль Гурбанов стал бронзовым призером первенства Европы Ю-19 по боксу. В общем же, белорусские боксеры завоевали на престижном турнире 4 бронзовые награды. Всего юниорский чемпионат Европы собрал более 350 боксеров 17-18 лет из 36 стран. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, на большей части территории сильные дожди, местами грозы, ветер южный, юго-восточный, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23, сейчас в Могилеве плюс 19.
2: Пятничный дневной привет машу и передаю вам я, Рустам Османов. Ну что, до выходных остается последний рывок, но за сегодня нужно сделать многое, чтобы на эти самые выходные уйти с чистой совестью и чувством выполненного долга. Ну а для этого нужен положительный заряд и настрой, который вам и подарит радио Могилев. Всем удачного дня, чтобы он у вас был не день, а кино, такое, что даже Columbia Pictures себе представить не может.

0: Рюкзак собрали, карту загрузили, Османову включили. Поехали!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиопередача «Поехали» и я, ее ведущая, главная по путешествиям на радио Могилев, Анна Османова. Сегодня мы с вами зависаем в Быховском районе. Обеспечим вам хорошее настроение. Вы готовы к виртуальному путешествию? Тогда поехали!
2: Здравствуйте, Анна. Быховский район. Это юг Могилевщины. Но мы не будем перечислять соседей, а сразу нырнем в самую гущу событий.
1: И правильно. Начнем с Баркалабовского монастыря. Его основали в 1641 году. И сделал это не кто-нибудь, а местный подкоморий Богдан. Звучит как начальник над подкомами, но на деле важный господин. Почти три века обитель была духовным центром, где молились, учились и, судя по всему, неплохо вели хозяйство. Были там две церкви. Одна каменная, другая деревянная. Кельи, амбары. И все это обнесено забором, чтобы никто не отвлекал монахинь от важных дел. Главная интрига случилась в 1659 году. Мимо монастыря двигалось русское войско с князем Пожарским. В обозе везли икону Богородицы. И вдруг... стоп! Повозка замерла, как вкопанная. Кони в мыле, солдаты тужатся, а она не с места. Князь, человек бывалый, сразу смекнул. Это неспроста. Видимо, икона решила остаться именно здесь. Так она и прописалась в монастыре. Да еще и чудеса творить начала. Народ потянулся за исцелениями и удачей. Икону стали почитать как величайшую святыню.
2: Дальше обитель ждали перипетии. То она была самостоятельной, то ее приписывали к соседнему монастырю, как младшую сестру к старшей. В начале 20 века при ней работали школа и приют для сирот. Там детишек не только грамоте учили, но и земледелию, чтобы знали, как правильно сажать репу и разводить огурцы. Но в 1924 году монастырь закрыли, и иконе пришлось переехать, сначала в соседнюю деревню, потом в Быхов. Сами постройки со временем исчезли, даже руин не осталось.
1: Однако история любит хэппи-энды. В 2008 году 9 смелых монахинь во главе с игуменьей Антонией приехали на пустое место и сказали: «А давайте возродим!» И возродили! За пару лет вырос новый храм, куда в 2010 году торжественно вернули чудотворную икону. Теперь стены расписаны в византийском стиле. Золото, сияние, взгляд не оторвать. Паломники из Беларуси и России едут сюда, чтобы увидеть эту красоту и прикоснуться к древней святыне.
2: А еще в Грудиновке есть усадьба, где жили графы.
1: О, это отдельная песня. Дворец 19 века, двухэтажный, с колоннами, как у античных героев, и куполом, который будто приплюснули сверху. Архитекторы явно вдохновлялись классикой. Пилястры, сандрики, кронштейны, все как положено. А вокруг парк, где росли почти 60 видов деревьев. Там и сибирские кедры, и ели, которые вьются, как змеи, и пирамидальные дубы, и даже тополя из Канады. Перед дворцом был бассейн с фонтанами, чтобы граф мог любоваться водными струями прямо из окна. А за парком рукотворное озеро на 3 гектара. Кто-то скажет: зачем графу пруд? Так для красоты, конечно, и для прогулок на лодочке. Правда, сейчас дворец выглядит немного уставшим, ремонт ему не помешал бы. Но парк по-прежнему живописен, и там приятно побродить, представляя себя героем дворянского романа.
2: Вот так Быховский район. Тут и святыни, и светские развлечения, и чудеса, и графские забавы. Каждый найдет что-то по своему вкусу. А нам пора. До встречи через неделю. Пока.
0: Хотите с нами? Каждую пятницу на радио Могилев. Поехали!

0: Аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

довольно комфортная погода. Не преподнесет ли сюрпризов, узнаем из прогноза через несколько минут. Ну а какие еще приятности ожидают вас в следующем часе, также скоро узнаете.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и...

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
3: Слушай,

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Новинка на радио Могилев.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: А еще давайте передавать приветы и поздравления в следующем часе. Программа «Привет в обед» целиком и полностью посвящена этому делу. Целый час у нас есть, чтобы обмениваться приветами и пожеланиями всего хорошего. Поэтому пишите на 9940 и в Viber код 44-56-86-176.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президенты Беларуси и Мьянмы во время неформальной встречи обсудили все направления сотрудничества. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на официальных переговорах в узком составе с президентом Мьянмы, пишет Белта. Президент Мьянмы посещает Беларусь с официальным визитом. На сегодня запланирован широкий спектр вопросов.
2: Этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
1: Беларусь способна обеспечить народ Мьянмы всем необходимым. Об этом президент Беларуси заявил на переговорах в узком составе. Президент уверен, что в Мьянме уже поняли, что Беларусь и ее граждане способны решить многие задачи, которые стоят перед народом Мьянмы. Александр Лукашенко также обратил внимание, что за последнее время Мьянма прошла важнейший этап в своем развитии, обеспечив политическую стабильность в государстве. Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Также президент Беларуси отметил, практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Глава государства отметил, что ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества. Ее реализации будет способствовать открытие в этом году посольств двух стран. Президент Мьянмы пригласил белорусских наблюдателей на электоральную кампанию следующего года. Президент Мьянмы обратил внимание, что в следующем году в стране пройдут дополнительные выборы в национальный парламент и другие органы в тех округах, где в период предыдущей электоральной кампании выборы не проводились или были отменены. В Могилеве с 23 часов 30 минут 21 августа до полуночи 23 августа будет перекрыта улица Комсомольская из-за ремонта. Автобусы от площади Орджоникидзе поедут по Пионерской. Остановки Колледж искусств, площадь Единства и Драмтеатр работать не будут. В обратном направлении автобусы пустят по Первомайской, а на улице Болдина у Белтелекома организуют временную остановку. Троллейбусы будут ходить по укороченным маршрутам. 2К, Зеленый Луг, площадь Орджоникидзе, 2D, ЖД вокзал, завод Могилев Трансмаш, 3К, ТЭЦ-2, площадь Орджоникидзе и 10, Любурский лесопарк, площадь Орджоникидзе. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди. На большей части территории сильные дожди, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
3: К вечеру пятницы вы уже должны подходить в полной, так сказать, боевой готовности, а для этого нужно свой день настроить соответствующим образом. Это можно сделать в программе «Привет в обед» на радио Могилев. До 14 часов пишите и передавайте приветы. Номера 9940 и Viber, код 44-56-86-176. Ну а озвучивать ваши сообщения буду я, Рустам Османов.
4: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

вас тоже есть я, тот, кто зачитывает ваши сообщения с приветами и поздравлениями в программе «Привет в обед». И начнем с приятной новости для нашего радио. Могилев сегодня отмечает свой день рождения наш начальник отдела радиовещания Максим Михайлович Остроухов. Он наверняка занят рабочими вопросами, но пусть знает, что мы всем коллективом поздравляем его с праздником, желаем креатива и творчества на работе и душевного тепла и уюта дома. В тему только что пел Владимир Пресняков. Спасибо, что у нас есть ты, как говорится. Далее сообщение от Инны с пожеланием позитивного дня лучшему на свете мужу Валерию. Пусть сегодня и всегда все получается гладко, легко, уверенно и успешно, ведь ты в силах сделать потрясающим абсолютно каждый свой день. Люблю тебя безмерно, признается Инна, благодарит и желает отличных выходных. Спасибо, Инна, того же желаю Валерию, вам, да и всем, кто нас сейчас слушает. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176. Пишите и делайте день позитивнее в программе «Привет в обед».

0: 21 августа по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, на большей части территории сильные дожди, местами грозы. Ветер южно-юго-восточный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: последний раз.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом без сомнений.
3: Привет в обед. Слушай и поздравляй. Поздравляй и слушай.

А вот до меня долетел привет в обед от Дмитрия из Цезарева в адрес нашего соседа Евдокимовича Николая, который положил новый пол в комнате. Теперь мы будем танцевать еще краше и больше. Ну, это точно. Сегодня же во время двухкассетника и опробуете. Вот где, что не событие, то праздник. Это в Цезарево. Поздравляю вас с тем, что вы такие позитивные. Молодцы. Остальные тоже могут еще добавить позитива в программе «Привет в обед». Правда, стоит поторопиться для этого. Пишите 9940 и Viber код 44 56 86 176.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ну а мы ничего и не боимся. Пятница, день бесстрашных. Смело шагаем навстречу новому часу, полному хитов. А пока вы будете наслаждаться ими до 15 часов, я сделаю перерыв и вернусь, когда эти 15 часов наступят.
1: Для тебя. Радио Могилев. Для тебя.

0: даже если...
1: В Могилеве 14 часов.
2: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, передает Билта. «Мы рады позитивной динамике развития ситуации как в вашей стране, так и вокруг нее», — сказал президент Беларуси. «Как мы с вами договаривались, приоритетной задачей является конвертация созданных на высшем уровне условий максимального благоприятствования в

0: Делегация представителей ваших деловых кругов, они вместе с нашими специалистами провели соответствующий деловой форум. И как докладывали министры, этот форум, нацеленный в будущее, дал очень хорошие результаты. Те проекты и меморандумы, которые согласованы после этого форума, рассчитаны на долгосрочное экономическое сотрудничество, они призваны стать локомотивом развития наших связей Беларуси и Мьянмы. Господин президент, каждый ваш визит и наши встречи – это углубление наших отношений. И этот визит не станет исключением. Оглядываясь на путь, пройденный нами за достаточно короткое время, мы можем констатировать, что белорусско-мьянманское сотрудничество дает результат, несмотря на проблемы, расстояния и прочее.
1: Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожие видения глобальных процессов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы Минаун Хлаеном, передает Билта. Он отметил, что страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси ценят поддержку мьянманской стороной белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. В свою очередь, в качестве государства-члена ЕС и ШОС Беларусь на практике способствует углублению связи Мьянмы с этими межгосударственными объединениями. Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Об этом заявил Александр Лукашенко, передает Билта. Важнейший шаг – открытие в этом году посольств двух стран. Он призван помочь держать взятый нами темп совместной работы, сказал глава государства. Главным приоритетом, естественно, является экономика. На решение этой задачи работает ряд совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. И в завершение торжественное открытие выставки живописи и графики Александра Суворова «Гротеск» состоится в музее Белинского Бирюли 26 августа в 17:30. В экспозицию вошли работы разных лет. Среди них ранее «Солнечный клоун», «Вежа». Художник сознательно включил их в общий текст выставки, чтобы показать гротескное направление, не случайность, а одна из составляющих его творчества. Выставка «Гротеск» продлится по 22 сентября. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. А завтра в Могилевской области переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный, с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, местами плюс 10. И днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 19.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист. Программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.
3: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами и днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, местами плюс 10. И днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Тратите! Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Радио Могилев.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлаем, передает Билта. Глава государства отметил, что ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы. Ее реализация будет способствовать открытию в этом году посольств двух стран в столицах Беларуси и Мьянмы.
1: Задача белорусской дипломатической миссии сформулирована предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 2027 году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле.

0: еще. Документы их немало, многие уже вступили в силу. Также заработало соглашение об отмене виз. Меньше стало бюрократических барьеров.
1: Мьянма будет прилагать все усилия для сохранения и дальнейшего развития дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил журналистам президент Мьянмы Мин Аун Хлайн по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Билта. Он подчеркнул, что, несмотря на географическую удаленность, Мьянма и Беларусь за почти три десятилетия выстроили хорошие отношения, которые начали особо динамично развиваться в последние годы благодаря совместным усилиям лидеров двух стран. Мин Аун Хлайн сделал особый акцент на привлекательности Мьянмы для иностранных инвестиций и предложил белорусскому бизнесу возможности финансовых вложений в сферы сельского хозяйства, животноводства и промышленности. Дожди помогают формированию урожая кукурузы, сообщили Белта в Белгидромете. Во второй декаде августа преобладающий температурный режим был ниже оптимального для развития кукурузы. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом, обеспеченность кукурузы теплом лучше. По последним данным наблюдения, на основных массивах у кукурузы идет налив зерна. Отмечается молочная спелость. На самых поздних посевах продолжается формирование початков, рассказали в Белгидромете. По прогнозам агрометеорологов, проходящие дожди должны улучшить обеспеченность влагой этой культуры. И в завершение, в Центральном универмаге Могилева по 28 августа проходит масштабная благотворительная инициатива от БРСМ. Ежедневно с 13 до 17 часов в ЦУМе работает пункт сбора школьных принадлежностей, спортивного инвентаря, товаров для детского творчества, развивающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, обуви для детей из нуждающихся семей, воспитанников Чауского и Чериковского центров коррекционно-развивающего обучения. Также помощь окажут многодетным и неполным семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный, сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, местами плюс 10. И днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 19.
2: Возможно, в 15 часов в пятницу у вас может быть некий рассинхрон. Телом вы можете пребывать на работе, а вот мыслями уже давно в выходных. Радио Могилев будет приводить вас в чувства периодически, хотя, слушая музыку в нашем эфире, в принципе, легко улететь куда-нибудь в мыслях. Ну, пускай тогда это будет какое-нибудь приятное место. Рустам Османов с наилучшими пожеланиями в новом часе.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

Некоторые хлопоты и заботы нас еще могут обременять на данную минуту, но, знаете, как желают обычно, пусть все трудности смоет дождем или унесет ветром. Понятно, что это из лучших побуждений попытка поддержать, но пожелание дождя и ветра в преддверии выходных – это такое себе пожелание. При этом сами погодные явления спрашивать не будут, а проявят себя, когда им заблагорассудится. Но мы можем быть к этому готовы, зная прогноз. Услышим его, кстати, через несколько минут на радио «Могилев».

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный, с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, местами плюс 10, и днем плюс 28, плюс 33. В воскресенье днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. В понедельник небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 17, плюс 22. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Вечерины пятничные совсем скоро сотрясут пространство, и, надеюсь, вы к ним готовы. Если намерены устроить вечеринку, делайте это под музыку радио Могилев. В следующем часе встречайте Евгения Шутова, с которым вы проведете часть эфира на радио Могилев. А я на этом откланиваюсь на сегодня. С вами был Рустам Османов. Всем машу пока, желаю приятного дня и отличных выходных. Услышимся обязательно.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Могилеве 15 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Задача белорусской дипмиссии вместе с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Минаун Хлайном, передает Билта. В 2027 году все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле. Беларусь и Мьянма для этого уже сделали немало. Ранее стороны подписали большой пакет документов, многие из которых уже вступили в силу. Например, заработало соглашение об отмене виз. Меньше стало бюрократических барьеров.
2: Активно работает совместная рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Менее чем за год уже прошли 2 заседания этой группы. Значит, есть что обсуждать. Также сформирована межправительственная комиссия по сотрудничеству в области науки и технологий. И мы рассчитываем, что она соберется в Минске уже в этом году и значительно подтолкнет наше сотрудничество в области науки и технологий. Мы заинтересованы в активизации контактов в сферах туризма, культуры, спорта. Мы услышали вашу просьбу о большей квоте для приема мьянманских граждан на обучение в нашей стране. Также очень положительно воспринято у нас посещение вашими детишками лагерей труда и отдыха. Такие поездки закладывают основу дружбы на перспективу.
1: Готовность сахарных заводов к сезону заготовки оценил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко на базе Городейского сахарного комбината, передает Билта. Он отметил, что материально-технические предприятия к сезону полностью готовы. Урожай сахарной свеклы в этом году не ниже прошлогоднего. Комбинат уже с 25 августа начнет переработку. Планируется переработать более 1,5 миллиона тонн свеклы и произвести свыше 214 тысяч тонн сахара. Предприятие активно развивает экспортное направление. Первая партия сахара объемом более 3000 тонн уже отправлена в страны Африки. Также на комбинате модернизируется производство, а мощность планируют увеличить с 10 до 12 тысяч тонн переработки в сутки. Могилевский дом ребенка получил новый портативный аппарат искусственной вентиляции легких. Оборудование передано в рамках республиканского благотворительного проекта «Дай 5 добро» от сети магазинов «Пятый элемент» и Белорусского фонда мира. Аппарат предназначен для отделения паллиативной помощи, где проходят реабилитацию 10 детей с тяжелыми неврологическими патологиями. В церемонии передачи участвовала помощник президента по Могилевской области Надежда Катковец. Главный врач дома ребенка Юлия Подолякина поблагодарила организаторов и отметила, что это оборудование жизненно важно для маленьких пациентов. И в завершение. Районный праздник «Луков день» сегодня развернется в агрогородке Тупичино Костюковического района. Праздник посвящен урожаю и самобытным народным традициям. Стартует он в 17 часов с масштабного театрализованного представления. После него начнется большой концерт творческих коллективов района и артистов районного центра культуры. На протяжении вечера в агрогородке будут работать тематические локации. Главным украшением праздника станет выставка урожая лука. Рядом развернется выставка продажи изделий декоративно-прикладного искусства. Будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых, фотозоны и торговые ряды. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный, сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, местами плюс 10, и днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 20.
3: Ну что, друзья, на часах 16:03, а значит, времени на работе остается все меньше и все ближе к нам вечер, пятница и выходные. Новость хорошая, но она не одна. Еще одна хорошая новость — это то, что с этой минуты у микрофона с вами я. Зовут меня Евгений Шутов, и всем говорю привет-привет.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.

0: А вы знали, что в пятницу после обеда люди работают менее продуктивно? И это не мои слова, а слова ученых. Причем исследование 789 офисных сотрудников показало, что именно пятничный день, и особенно пятничный вечер, самая слабая точка рабочей недели по количеству выполненных работ. Так что, если вы сейчас смотрите на часы каждые 5 минут, дело не в вас, это почти научный феномен. Но последние минуты или часы можно легко украсить и поднять свою мотивацию музыкой. Да, просто сделайте радио Могилев громче, и ваши последние рабочие минуты пройдут не только незаметно, но и более продуктивно.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, местами плюс 10. И днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист. Программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.
5: Радио Могилев.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Минаун Хлайном, передает Белта. Глава государства отметил, что ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 2026-2028 годы. Ее реализации будет способствовать открытие в этом году посольств двух стран в столицах Беларуси и Мьянмы.
3: Задача белорусской дипломатической миссии сформулирована предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 2027 году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле. Мы для этого уже сделали немало и расширили этим самым наш горизонт взаимодействия, возобновив и межпарламентское, и межпартийное сотрудничество. В прошлом году мы подписали соответствующие документы, их немало, многие уже вступили в силу. Также заработало соглашение об отмене виз, меньше стало бюрократических барьеров.
2: Выйти на новые горизонты развития во многом нам удается благодаря единству общества. Всебелорусскому народному собранию в этом году исполняется 30 лет. Это совершенно уникальный орган народа власти. Председатель Могилевского городского совета депутатов Светлана Сташевская, делегат 7-го Всебелорусского народного собрания, считает, что этот статус – огромная честь и ответственность.
4: Я хочу сказать всем о том, как важно знать и понимать, какой серьезный путь прошла наша страна за эти 30 лет, как много сделано того, чтобы мы сегодня все могли жить и радоваться, творить, работать, создавать семьи и рожать детей. И я хочу вам сказать о том, что для студентов сейчас, конечно, тоже созданы потрясающие условия по сравнению с тем, какие они могли быть тогда, в наше время. Знаете, даже в самых сложных условиях человек способен достигать больших успехов. А в тех условиях, которые сейчас созданы, мы просто обязаны это делать. Поэтому я от всей души желаю школьникам и студентам успешно и хорошо учиться, приходить на свои первые рабочие места, в обязательном порядке становиться профессионалами для того, чтобы творить и созидать будущее нашей любимой Беларуси.
2: Реально работающий и результативный орган народа власти – это и есть настоящая демократия. А вот как выглядит так называемая евродемократия. Премьер Польши призвал не наказывать террористов, совершивших диверсию на газопроводах «Северный поток». Более того, Туск добавил, что участникам подрыва не стоит стыдиться. Как пишет Ньюсбай, на неделе немецкая генпрокуратура сообщила о задержании украинского гражданина в Хорватии по делу о диверсиях. СМИ сообщили, что речь идет о Владимире Журавлеве. Его уже задерживали в Польше ранее, но затем отпустили. А тем временем в соседней Литве сейчас расследуют преступление века. Там разразился громкий скандал. На турнире перед выступлением одного из спортсменов внезапно включили российский гимн. Расследованием инцидента уже занялась литовская полиция. Виновнику грозит уголовное дело и даже, возможно, тюрьма. Организаторы уверяют, что запустили трек с флешки, предоставленный спортсменам. Тот клянется, что ничего крамольного в жизни не слушал и не записывал. Инцидент произвел эффект разорвавшейся бомбы. В подобных случаях власти начинают подозревать, что в стране действует пророссийская пропаганда. Ничего нового. Западные стражи демократии готовы простить подрыв газопроводов, но не могут простить чужой гимн. По сути, истинные ценности проявляются не в громких лозунгах, а в конкретных делах. Пока западные соседи тратят ресурсы на охоту за ведьмами и оправдание диверсий, Беларусь выстраивает равноправное партнерство с далекими государствами, открывает посольства, отменяет визы и переводит совместные проекты на бумаге в реальную экономику.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

0: А уже в следующем часе многие поедут с работы домой, и для вас уже подготовлено хорошее музыкальное сопровождение, потому что следующие два часа вас в эфире Радио Могилев будет сопровождать Тина Павлова с программой Global Hit. Так что дорога домой под самые хитовые треки вам обеспечена. Заодно и узнаете, какое место кто занимает. Но и я не прощаюсь надолго. Я вернусь к вам в 19 часов, и там нас с вами ждет программа «Двухкассетник». Так что, друзья, пятница вечер на волнах Радио Могилев будет насыщенной. И напоминаю, Евгений Шутов у микрофона. Услышимся в 19 часов.
1: Новинка на Радио Могилев.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь ценит поддержку Мьянмы инициативы разработки евразийской хартии многобразия многополярности в 21 веке. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Минаон Хлайном, передает Билта. Мы в очередной раз убедились, что Беларусь и Мьянму сближают не только общие экономические интересы, но и схожее видение глобальных процессов, стремление выстраивать долгосрочные конструктивные отношения на основе взаимного доверия, заявил глава государства.
2: Мы будем оказывать вам поддержку на международной арене в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также по линии Евразийского экономического союза и иных организаций. Мы также ценим вашу поддержку нашей инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия многополярности в текущем веке. Мы, как всегда, готовы к предметному открытому диалогу.
1: Новая страница в истории дипломатических отношений. В Минске открылось посольство Мьянмы в Беларуси, передает Билта. Как отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, открытие посольства знаменует переход отношений Беларуси и Мьянмы на новый уровень. Он констатировал, что открытие посольства является выполнением договоренностей, достигнутых президентами двух стран, а также важным шагом, который на практике будет содействовать реализации всех направлений двустороннего сотрудничества. Открытый региональный фестиваль «Золотой карась» стартует сегодня в Хотемске на городском пляже у реки Жадонька. Торжественное открытие фестиваля начинается в эти минуты. Участников ждут творческие кулинарные конкурсы и вечерняя дискотека. В 22 часа с концертной программой выступит кавер-группа «Drive Band». На протяжении всего вечера будет организована работа тематических фотозон, спортивно-развлекательной площадки для детей и водных аттракционов. Завтра с 6 утра до 11 часов пройдет рыболовный турнир, а в полдень подведут итоги фестиваля. А в Черикове сегодня проходит праздник-ярмарка «День варенья». Открыло его торжественное шествие во главе с королевой варенья. В программе интерактивная площадка по приготовлению варенья, выставка продажи меда, торговая ярмарка, аттракционы и сладкая дискотека для всей семьи. Гостей ждут мастер-классы от ремесленников, обучение карвингу, выставка «Самовар в зеркале времени», библиотека варенья с новыми рецептами. Изюминка праздника, конкурс «Парад варенья» с необычными номинациями: варенье из календулы, цветков клевера, ёшты, а также сухое яблочное и из жимолости с апельсином и корицей. И в завершение, знойная распродажа в царском золоте только по 31 августа. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, местами плюс 10, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 20.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! Лето завершается, у микрофона по-прежнему Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 сочных хитов этого лета, которые прямо сейчас звучат по всему миру. На этой неделе нас покидают Робин Шульц.

Ближайшие два часа мы все равно слушаем хорошую музыку. Кстати, с новинок и начнем. Поехали. Открывает наш чарт дуэт братьев Заситкевич «Добро» с невероятно теплой композицией «На счастье». Ребята продолжают эксперименты в новом треке. Это нельзя назвать поиском, ведь группа знает, что делает, и получается стильно. При прослушивании трека в голове появляются картинки будто бы сами собой. Это что-то очень новое, но при этом одновременно знакомое и родное. «На счастье».

Ищешь авто? Запомни, где бутик авто в Могилеве. Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Пропустили? Повторю. Могилев, Габровская 23А и Мовчанского 4Б. Бутик авто. Авто с пробегом, без сомнений.

На 18 месте глобальный феномен. Девчонки из Кэтси из супергруппы с треком Animals. Напомню, что в этом коллективе собраны таланты из разных стран мира, что делает их звучание по-настоящему интернациональным. Трек спродюсирован Омером Фэдди и Блейком Сладкиным. Соавтором выступил знаменитый британский певец Эд Ширан. Музыкант услышал трек группы во время поездки в Мексику в прошлом году и стал фанатом коллектива. И сам вышел на них с предложением написать им песню. Ширан писал трек с нуля. Он также записал бэк-вокал и помогал девчонкам на студии. Так что ничего удивительного, что песня отличается энергичным ритмом и запоминающимся припевом. Она передает неудержимые внутренние инстинкты и дикую, необузданную сторону человеческой натуры.

0: Части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, местами плюс 10. И днем плюс 28, плюс 33.
1: 15 место у нас занимает королева кроссовер-хитов Бибирекса с композицией «One Day». Биби вообще известна тем, что может написать хит для кого угодно, но в своих сольных работах она снимает все маски, являя ту самую искреннюю эмоцию, за которую мы так сильно ее любим. «One Day» — песня о надежде, о вере в лучшее и о том, что даже в самые темные времена всегда есть свет в конце тоннеля.
2: 15 место.

0: 14-я строчка и снова новинка. Это поэзия, положенная на музыку от невероятной Мэри Гу с треком «Настоящие». Вышла песня в середине июля, и сама артистка написала этот трек, охарактеризовав его как «легкий саундтрек для летней прикольности с жизнеутверждающим и искренним посылом». Трек посвящен принятию себя, праву на ошибку и внутренней свободе от навязанных рамок. Ключевая цитата: «Ошибаться тоже нормально, потому что мы настоящие».
1: 14-я.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько! Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
5: Пора в Ома. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте Ома.бай.
6: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
0: Почему вдруг девушка по имени Елена Александра взяла себе псевдоним Инна, никто не знает до сих пор. Но именно под этим именем ее знает весь мир. В культурном смысле Инна стала частью узнаваемого явления. В конце 2000-х и в начале 2010-х Румыния неожиданно для многих превратилась в поставщика экспортных танцевальных хитов. И ее имя в этом ряду одно из главных. Но в отличие от артистов, которые закрепились одним-двумя треками, Инна выстроила длинную карьеру, где хиты не случайность, а системная работа. У исполнительницы есть редкое для поп-танцевального жанра качество – умение переживать смену эпох. И вот мы уже в середине 2026-го, а на 12-м месте Инна с треком «Маринита».
7: 12.

0: Ну что ж, 10 треков уже в истории. Я предлагаю напомнить вам, кто отзвучал. На 20-м месте новинка недели «Добро на счастье».
1: Нам тогда завидовал весь мир. Представьте, показать хотел тебе парень.
0: 19-я строчка. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
2: Когда заберу тебя в очистям.
0: На 18-м месте снова новинка «Кэти Animals». На 17-м месте Оффенбах «Miles Away». 16-я строчка Алекс Уоррен «Fever Dream». 15-е место Биби Рекса «One Day».

0: 13-я строчка. Teddy Swims, Mr. Know It All. На 12-м месте Инна Мориник. 11-я строчка. Mia Boyka, Экспонат.
1: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках.
0: Первый час Global Hit, как всегда, остается в истории. Впереди самая горячая, первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь с нами.
2: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
3: Наши хиты.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.
3: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь способна обеспечить мьянманский народ всем необходимым. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с президентом Мьянмы Мин Аунг Лайном, передает Белта. За последние два года мы хорошо изучили ваше государство, хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии, чтобы сегодня и завтра помочь, обучить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ, заявил белорусский лидер.
2: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. Должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни. Можете рассчитывать в этом отношении и на нас.
1: Утверждены генеральные планы Витебска, Гомеля и Могилева. Соответствующее постановление Совета министров подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Белта в пресс-службе правительства. Генеральные планы определяют стратегию социально-экономического и территориального развития городов до 2035 года. Генпланами определяются оптимальные планировочные структуры и функциональное зонирование, принципы охраны окружающей среды, развития системы общественного обслуживания, инженерной транспортной инфраструктуры, создание безопасной, безбарьерной, благоприятной среды жизнедеятельности для населения. Внимание у водителей! В Могилеве на улице Первомайской для обеспечения лучшей видимости и исключения движения по направляющим островкам выполнены работы по нанесению дополнительной дорожной разметки красного цвета. Об этом сообщили в управлении ГАИ УВД Могилевского облсполкома. На автодороге Могилев-Бобруйск в агрогородке Межисетки Могилевского района для улучшения видимости края проезжей части нанесена дополнительная дорожная разметка по новой схеме. И в завершение, только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный, с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, местами плюс 10, и днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 20.

0: на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.
1: Наши хиты.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Приветствую всех, и это первые 10 хитов, которые рвут танцполы по всему миру. Global Hit, как всегда, приберегает самое лучшее на десерт. Поехали! Десятая строчка — это стиль, нуар и независимость от артиста Саяна с треком «Мальборо». Армен Есаян — артист, который гордится тем, что контролирует каждый аспект своего творчества. А вот фанаты ценят Саяна за то, что он идеально передает вайб абсолютной свободы и здорового бунтарства буквально в каждой строчке. Так что, если вы готовы добавить немножечко остренького в свой плейлист, делайте

0: 3 минуты и 5 секунд искренней композиции о естественности, лишенной драматизма и наивности. Это лирик с треком «Аутентичная». Действительно, в песне нет громких фальшивых признаний, звучит спокойная уверенность и очень честные чувства. Мне кажется, именно поэтому композиция быстро нашла отклик у слушателей своей простотой и отсутствием напускного пафоса.
1: Восьмое место.
2: Слушай.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами и днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, местами плюс 10. И днем плюс 28, плюс 33.
1: Пятое место занимает Зиверт и ее композиция «Газ». К слову, эта песня – первая сольная работа Зиверт почти за целый год. Смысл трека сама Зиверт объясняла так. «Газ для меня о том, что настоящий драйв не заканчивается с достижением цели, потому что движение – жизнь». Я вот думаю, что успехом трек, конечно, обязан соцсетям, потому что его используют в качестве фона к видео об упорстве и силе.

0: Более. А еще вот вам интересный факт. В аранжировке «Газ» есть омаж к музыке 80-х. Главный референс – культовый трек «Sweet Dreams» от британского дуэта Eurythmics. Что тоже, я думаю, добавляет и узнаваемости, и особенного шарма.
1: Пятое место.
2: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: И прежде, чем мы перейдем к тройке лидеров, напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте «Добро на счастье».
1: Нам тогда завидовал весь мир. Представьте, показать хотел тебе парень.
0: 19 строчка. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
2: Когда заберу тебя по частям.
0: На 18 месте снова новинка. Кэтси «Animals». На 17 месте Офенбах «Miles Away». 16 строчка Алекс Уоррен «Fever Dream». 15 место Биби Рекса «One Day». 14 строчка Мэри Гу «Настоящий». 13 строчка Тедди Свимс «Mr. Know It All». На 12 месте Инна Мориник. 11 строчка Миа Бойко «Экспонат». 10 место занимает Саян с треком «Мальборо». На 9 месте Мерк, Кремон и Сирена Бранкайл «The Colors» «Парни».

0: четвертое место. Баиндия, Хчо и Мот. Шаде.
1: Она танцует под Шаде. Танц прямо на мне. Танц прямо во тьме. Я знаю, что ты не в себе.
0: И традиционно самое сладенькое мы приберегаем напоследок. Тройка лидеров уже на подходе. И вот здесь кое-что поменялось. Что именно, сейчас услышите.
2: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
3: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Третье место у нас внезапно занимают «Медуза» и Генри Кэма Майлз с хитом «Don't Wanna Go Home». Итальянское трио «Медуза» уже давно ассоциируется с качественной танцевальной музыкой, ну а вокалист Генри Кэма Майлз добавил треку живости и эмоций. Сам трек — атмосферный хаос с легкой такой меланхолией и очень приятным ритмом, который идеально вписывается именно в августовское настроение. Потому что, как и любая вечеринка, лето заканчивается, а так хочется продлить это состояние свободы, счастья и теплых вечеров.
3: Третье место.

Если вы готовы танцевать без причины, то второе место вас не разочарует. Братья, которые знают, как заставить нас танцевать. Gayazovs – Brothers с треком «Santa Lucia». Яркий поп-трек, наполненный солнцем и предвкушением свободы. Здесь зажигательные ритмы сочетаются с летним настроением. А я напомню, что лето еще продолжается. Да и впереди бархатный сезон, а значит, вайб на море, солнце и песок все еще актуальны.

И, наконец, первое место. Абсолютный король танцполов этого августа. Moving to the Sun от Хюгель и Майл Энджел и легенды Ультранате. И это правильно, ведь большинство из нас, согласитесь, не готовы прощаться с летом, думать про смену сезона, готовиться к осени. Нет, оставим листья и глинтвейны на стылый ноябрь, ну а пока будем двигаться в одном ритме, прямо к солнцу. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока. Первые.

0: Я сейчас тебе такое расскажу.
1: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
0: Все,
1: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
4: Это базовый минимум.

лба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и...

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляю.
2: Новинка на радио Могилев.

0: Радио можно не только слушать.
1: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
0: Мы есть в Инстаграме.
2: Наши хиты.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожее видение глобальных процессов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы Минаун Хлайном, передает Белта. Мы провели с президентом Республики Союз Мьянма господином Минаун Хлайном обстоятельные и насыщенные переговоры по широкому кругу тем, отметил Александр Лукашенко.
1: В очередной раз убедились, что Беларусь и Мьянму сближают не только общие экономические интересы, но и схожее видение глобальных процессов, стремление выстраивать долгосрочные конструктивные отношения на основе взаимного доверия. Мы пришли к выводу, об этом и заявляем, что наши страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Мы ценим поддержку мьянманской стороны белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. В свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС, Беларусь на практике способствует углублению связи Мьянмы с этими межгосударственными объединениями.
0: Главной особенностью Дня белорусской письменности станет музей редкой книги на площади более 300 квадратных метров. Об этом рассказал заместитель министра информации Денис Езерский на выездном заседании оргкомитета в Костюковичах, передает Белта. Праздник пройдет 5-6 сентября. В специальном павильоне на центральной площади гости смогут увидеть уникальные экспонаты из Национальной библиотеки, библиотеки главы государства и литературных музеев. Среди них раритеты, личные вещи белорусских классиков. Подготовка к празднику, по словам замминистра, идет полным ходом. Происшествием 55-летняя жительница Кличевского района осуждена на 15 лет за распространение психотропов. Прокуратура Кличевского района поддержала в суде гособвинение. Местные жительницы инкриминированы незаконное приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы. Женщина работала закладчиком в интернет-магазине, но в суде свою вину не признала, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
2: В феврале 2026 года обвиняемая по указанию куратора забрала из тайника не менее 300 граммов альфа-ПВП, расфасовала и разложила закладки на территории Витебской области. Женщина проработала 10 дней и была задержана. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Суд назначил наказание 15 лет лишения свободы со штрафом в 13,5 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован.
0: И в завершение, в Белоническом районе определились победители республиканских конкурсов профмастерства «Лучший водолаз» и «Лучший спасатель-пловец МЧС». Соревнования проходили 3 дня на озере Заозерское. Участники находили пострадавших на поверхности под водой, оказывали им помощь, управляли плавсредствами и выполняли сложные подводные технические работы. В личном первенстве 2-е и 3-е места заняли представители Могилевского областного управления МЧС Вячеслав Милошевич и Андрей Графов. В турнире «Лучший водолаз» 2-е место у Могилевского областного управления. В личном первенстве «Лучший спасатель-пловец» 3-е место занял наш Сергей Раемский. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный, с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, местами плюс 10. И днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 20.
3: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: А на часах уже 19.04, а значит, что с этой минуты стартует программа «Двухкассетник». И к микрофону вновь возвращаюсь я, Евгений Шутов. Напоминаю, что 2 часа нестареющих хитов ждут вас на волнах радио Могилев. Но кроме этого, есть еще и возможность передать приветы и поздравления. Для этого достаточно написать сообщение на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686176 через код 44. И тогда я обязательно зачитаю ваши приветы и поздравления в эфире на волнах радио Могилев. Что ж, жду сообщений, и «Двухкассетник» начинает.
3: Двух-двух.

0: аромат какой! И тесто тонкое! А начинки сколько? Раскрывай секрет, как такие пельмени лепишь?
1: Да я не лепила, это новинка, пельмени от агрокомбината «Заря».
0: Не может быть! Словно домашние?
1: Это собственное производство. В фирменном магазине брала.
0: Так, я за добавкой!
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер программист, специалист по охране труда, бухгалтер, экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
5: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
6: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509 99 99.
1: МТ Банк.

0: Кассетник.
1: Ну, а я уже успел получить сообщение от вас. Итак, вот Степан просит передать привет его любимой жене Наталье с пожеланием хорошего вечера. Отлично, идем дальше. Дальше вот у нас сообщение от Ильи. Добрый вечер, Радио Могилев. Передайте привет моей дочке Алине. Хорошей тебе дороги и приезжай почаще. Идем дальше. Еще одно сообщение, оно у нас от Светланы. Привет, двухкассетник. Передаем привет семье Лисовских и Кондратьевых. Хорошо сидим, но встречаться нужно чаще. А то живем рядом, а не видимся по полгода. Правильную мысль написала нам Светлана. Ну, а я хочу напомнить, что если кто-то также хочет передать привет или поздравить, то я жду вас на коротком номере 9940 или есть еще студийный вайбер 56 86 176 через код 44.
0: Двухкассетник.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность. Ночью местами и днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, местами плюс 10. И днем плюс 28, плюс 33.
1: Наши хиты.

Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия. Это...

0: продолжается. Я продолжаю получать ваши сообщения. И вот сообщение от Ирины Анатольевны. Добрый вечер, наше любимое радио. Передайте большой привет моему любимому мужу Алексею, сыну Льву и внученьке Еваське. Ребята, давайте все к мангалу, пора завершать рабочую неделю. Всем добра. Спасибо, Ирина, вам также добра и хорошего вечера. Мы идем дальше, пишет нам Дмитрий. Добрый вечер, радио Могилев. Сегодня в пятницу в деревне Цезарево, Осипович район, проходит крупная встреча всех, кто тут был в отпуске. Все, кто приехал на выходные, поводов для радости очень много. Кто приехал к родным, кто-то положил новый пол, кто-то утеплил санузел и обшил панелями комнату. В общем, всем большой привет всем нам и нашим слушателям. Ну что ж, Дмитрий, поводы у вас и вправду хорошие. Я желаю вам круто провести этот вечер. Ну, а всем хочу напомнить, что номера для ваших сообщений — это у нас короткий номер 9940 и студийный вайбер через код 44 56 86 176.
1: Двухкассетник.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Наши хиты.

0: Спутник.
1: Ну что, друзья, вот и завершается первый час двухкассетника, ну а за ним идет сразу второй, так что не переключайтесь, продолжим после выпуска новостей, ну а пока можете присылать свои сообщения на короткий номер 9940 или на студийный Viber плюс 375-44-56-86-176.
0: Двухкассетник.
2: Алиса, включи радио Могилев.
3: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Мьянма достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям в развитии сотрудничества. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы, передает Белта. Важнейший шаг – открытие посольств двух стран. Александр Лукашенко отметил, что главные точки приложения совместных усилий определены в дорожной карте сотрудничества на 2026-2028 годы. Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образованием.
1: Положительно оцениваем активизацию белорусско-мьянманских контактов по линии парламентов и партий, деловых научных кругов и общественных организаций. Такие контакты, безусловно, будут способствовать углублению сотрудничества по всем направлениям и поиску новых перспективных тем. Уверен, что дополнительный импульс развитию двусторонних контактов, деловых и туристических связей придаст вступившее в силу в июле соглашение об отмене виз. Впереди огромная работа по реализации достигнутых взаимовыгодных договоренностей. Я хотел бы поблагодарить своего коллегу за предметный разговор и неизменную личную вовлеченность в вопросах развития отношений с Беларусью. Господин президент, я заверяю вас в том, что все договоренности, которые достигнуты в результате вашего визита с вашими коллегами, будут выполняться в срок без бюрократизма и волокиты.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Мирзу Фархула Ислама Аламгира с убедительной победой на выборах президента Бангладеш. Об этом Белта сообщили в пресс-службе глав государства. Беларусь и Бангладеш всегда были и остаются дружественными странами, ориентированными на развитие конструктивного двустороннего диалога, говорится в поздравлении. Минск готов к активизации взаимодействия с ДАКой и выводу отношений на более высокий уровень. Спорт – это не только здоровье, но и характер. В Могилевской Сдюшор номер 5 культивируют 6 видов спорта – теннис, настольный теннис, легкую тяжелую атлетику, стрельбу из лука и полевую стрельбу. Здесь ребята не только занимаются любимым делом, но и находят друзей, учатся работать в команде и добиваться целей, отметила инструктор-методист Анна Борозна.
2: В зависимости от вида спорта варьируется и возраст отбора школьников для занятий. Наши спортсмены поднимаются на пьедесталы соревнований различного уровня, от городских до международных. Мы стремимся развивать не только физические навыки, но и личные качества каждого спортсмена. Легкая атлетика – это основа всех видов спорта. Она развивает скорость, силу и координацию. Тяжелая атлетика помогает развивать мышечную силу и уверенность в себе. Стрельба из лука и пулевая стрельба требуют концентрации и точности, что очень полезно в повседневной жизни. Теннис и настольный теннис – это отличные виды спорта для развития реакции, стратегического мышления и координации.
0: И в завершении открытый диалог и большой семейный праздник. Республиканский общественно-политический марафон «17 граней единства» пройдет в Дрибине 22 августа. Участники посетят выставку «Беларусь. Страна единства и согласия», дадут дань памяти погибшим во время Великой Отечественной войны на Аллее Героев. В 10 часов на Центральной площади будет дан старт марафону «День единства» мы празднуем вместе. Будущим первоклассникам вручат подарки. В рамках акции «Соберем портфель первокласснику». Кульминацией программы станет открытый диалог «Народное единство. Залог счастливого будущего Беларуси». Параллельно с деловой частью

0: 10:30 до 15 часов на площади будут работать игровые спортивные площадки. Завершится день экскурсии в Дривинский районный историко-этнографический музей. Мероприятие объединит жителей и активистов из нескольких районов Могилевской области. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, местами плюс 10, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 18. Новости.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Стартовал второй час «Двухкассетника». Для тех, кто только подключился, держу в курсе. Друзья, вы на волнах радио Могилев. У микрофона с вами Евгений Шутов. Ну, а «Двухкассетник» — это замечательная программа, в которой звучат хорошо известные вам хиты и ваши же сообщения с приветами и поздравлениями. Так что можете брать в руки телефоны и присылать свои сообщения на короткий номер 9940 или на студийный Viber 56 86 176, через код 44. Ну, а я зачитаю ваши сообщения в этом часе. Продолжаем «Двухкассетник».
1: «Двухкассетник».

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar.

0: Двухкассетник продолжается, и в доказательство этому у меня есть ваши сообщения, которые я и хочу прямо сейчас зачитать. Вот там Сергей пишет. Здравствуйте, Радио Могилев. Передайте, пожалуйста, привет Поповой Ксении Сергеевне из агрогородка Майский Черниковского района. Далее пишет Ольга. Здравствуйте, Радио Могилев. Передайте привет моему любимому мужу Вене. Дорогой мой, я всегда рядом, не забывай об этом и почаще звони. И хоть и только час назад уехал, я уже успела соскучиться. Вот такое вот приятное романтическое сообщение, которое я надеюсь, что Вениамин получил. Идем дальше. Сообщение от абонента, чей номер заканчивается на 78. Передайте привет нашей компании. Вите, Коле, Диме и его жене Ане. Отдыхаем сегодня на озере. Погода прохладная, но мы согреваемся хорошей музыкой. И правильно делаете, друзья. Я желаю вам хорошего вечера. Ну, а всем хочу напомнить, что номера для ваших сообщений — это 9940 короткий и наш студийный вайбер 56 86 176 через код 44.
1: Двухкассетник.

0: прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, ветер южный с переходом на западный, сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, местами плюс 10, и днем плюс 28, плюс 33. В воскресенье днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 19, плюс 24. В понедельник небольшие кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 17, плюс 22. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Маятник.
1: Еще немного сообщений получил я от вас. Давайте зачитаю, пока у нас есть еще время до конца часа. Ну и добрейший вечер просто так всем добрым людям. Может, кому-то сейчас грустно, а кому-то тепло в кругу близких. Всем-всем позитива и улыбок. Это у нас от Маргариты. Еще одно сообщение нам написал Егор. Он передает привет своей сестре Кате. Идем дальше. Здравствуйте, Радио Могилев. Поздравьте, пожалуйста, Сапега Максима с города Кричева. С днем рождения. Здоровья ему крепкого, хороших и верных друзей. Идти по жизни с легкостью. Мы все его любим и поздравляем. Расти хорошим, добрым мальчиком, написала нам Ольга. Я присоединяюсь к поздравлениям. Я от себя желаю Максиму всего самого наилучшего. И пусть у вас, Максим, в жизни все идет именно так, как вы запланировали. Ну а мечты будут исполняться в самые кратчайшие сроки. Что ж, друзья, остается совсем немного времени до конца часа, поэтому торопитесь, чтобы точно успеть отправить свое сообщение.
2: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.
2: Наши хиты.

0: Маятник.
1: Вот только что я получил финальное сообщение. Давайте его зачитаю, прежде чем будем с вами прощаться. Итак, добрый вечер, любимая Радио Могилев. Передаю привет своей любимой семье Прусовых, мужу Александру, детям Олечке, Анечке и Владимиру. Я их очень сильно люблю. Они самое дорогое, что есть в моей жизни. Любящая жена и мамуля Татьяна. Что ж, вот на этих замечательных словах и завершается наш двухкассетник. Я тоже буду с вами прощаться, но ненадолго. Евгений Шутов составлял компанию вам в этот вечер пятницы и вернусь к вам завтра уже в полдень. Так что, друзья, отдыхайте под музыкальное сопровождение Радио Могилев. Тем более, что с 22 часов для вас заиграют танцевальные сеты, которые я для вас и подготовил. Всем хорошего вечера и говорю пока-пока.
0: Танцуй под хиты прошлого. Двухкассетники. По пятницам и субботам вечером.
2: Алиса, включи Радио Могилев.
3: Хорошо, включаю Радио Могилев.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы, передает Билта. Важнейший шаг – открытие посольств двух стран. Главным приоритетом является экономика. На решение этой задачи работает ряд совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. Александр Лукашенко отметил, что главные точки приложения совместных усилий определены в дорожной карте сотрудничества на 2026-2028 годы.
1: Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки, образования. Мы условились о ряде шагов, чтобы уже в будущем году совместные ключевые проекты вышли на стадию практической реализации. Это надо сделать обязательно. По итогам состоявшихся переговоров также укрепили договорно-правовую базу нашего партнерства и договорились активизировать работу на гуманитарном треке. Мы увеличим число мьянманских студентов, обучающихся в Беларуси по востребованным специальностям. Этому помогут прямые связи между вузами наших стран.
0: Костюковичи готовятся принять День белорусской письменности 5-6 сентября. Как рассказала начальник главного управления идеологической работы облсполкома Екатерина Музыченко, центральной площадкой станет площадь возле райисполкома. Здесь пройдут открытие, вручение национальной литературной премии, открытие памятной композиции «Олесь и Олеся» и галоконцерт. В трех павильонах разместят книжные раритеты всех регионов, экспозицию, кабинет писателя. На улице Ленинской развернется фестиваль книги и прессы с 19 областными павильонами. Также запланировано богослужение, гастрономическая зона, научная конференция, открытие мурала. Аккредитовано около 150 журналистов. Прокуратура Мстиславского района с начала года возбудила 3 уголовных дела о преступлениях в сфере семейно-бытовых отношений. Одной из мер по защите уязвимой категории граждан является возбуждение уголовного дела без заявления потерпевшего. В одном из случаев при изучении дела в отношении 54-летнего мужчины прокурор выявил факт системных побоев сожительницы, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
2: Конфликты происходили из-за злоупотребления алкоголем. Прокурор возбудил уголовное дело. Суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В другом случае прокурор возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который на протяжении 5 месяцев систематически избивал сожительницу. Потерпевшая не обращалась за помощью из-за страха. Суд назначил ему 1 год ограничения свободы. Работа по предупреждению домашнего насилия продолжается.
0: И в завершение, внимание, дети, с 25 августа по 5 сентября включать фары днем станет обязательным. При движении в светлое время суток на всех транспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Ответственность за нарушение, предупреждение или штраф в размере до 3 базовых величин – это 135 рублей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный, сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18, местами плюс 10, днем плюс 28, плюс 33. Сейчас в Могилеве плюс 18.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: У вас может з'явиться раздражнение за дробязи у отношениях. Лепш отпустить ситуацию, чем доказывать нечто серьезно.
3: Телец.
2: Махчимая легкая разгубленность або отчувание, что усю идея не по плане. Не спешайтесь одейничать, зробите паузу.
3: Близняты.
2: За нечеканных подей придется поменять планы. Интуиция подкажет, як лепш поступить.
3: Рак.
2: Теперь особливо важно не напруживать себя, а дозволить дню разгортываться во уластном ритме.
3: Лео.
2: Не треба резко ставить крупку або потребовать отказу. Этот день больше подходит для накидов, а не для финальных решений.
3: Дева.
2: Без долгих раздумов сгаджайтесь на разные пропановы. Вы докладно не пошкодуете.
3: Шали.
2: Настал добрый час для инвентаризации, как финансов, так и эмоциональных ресурсов.
3: Скорпион.
2: Если захочете справиться с важной задачей, дейничайте самостойно.
3: Стрелец.
2: Будьте готовы до нечаканных затримок або сбою у планах. Это не подстава. Все отменять. Просто перестройтесь.
3: Козерог.
2: Зробите паузу и поглядите на шлях, який уже пройдены. Самоанализ опынется корыстным.
3: Водолей.
2: Важно не разгубиться и не выпустить шанец домогшися того, про что давно марили.
3: Рыбы.
2: Будьте уважливы до знаков и супадений. Яны покажут, куды рухаться далей. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
4: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

Blade Runner.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 22 августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 33.
1: Радио Могилев.

0: Радио Могилев.
1: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, а не снято. Горы, горы, как я.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: в Могилеве час ночи.
1: Августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +28, +33.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

22 августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +28, +33.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

22 августа по Могилевской области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, ветер южный с переходом на западный с сильными порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 28.